0: Команда. Амбициозность.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Всегда стараемся держать цель НПС по отзывам. Хорошие отзывы всегда приходят. Гости говорят, мы вас ценим, спасибо вам большое за работу. Производительность у нас хорошая, стараемся держать. Все зависит от руководителя. Если руководитель хороший, то всегда ресторан будет идти вперед. У нас как раз все хорошо.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Сафиулина Карина, я из города Казани. Ресторан находится в торговом центре «Южный».
1: Расскажи, какой номинации ты сегодня одержала победу?
2: Я была в номинации «Сервис», «Гостеприимство».
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что понравилось, какие, может, испытываешь чувства сейчас?
2: Во-первых, я до сих пор не верю в свою победу, для меня это небольшой шок, неожиданность. Но мне очень понравился сам коллектив, сами ребята, все очень живые, открытые, готовы помочь, поддержать. То есть это прям очень амбициозные такие приятные люди. Из всей вот этой поездки просто для себя вывела то, что на самом деле еще есть к чему стремиться, куда расти. Надо развиваться, совершенствоваться. И вот, наверное, прям пока что все ощущения, я просто до сих пор в стадии принятия. Для меня это шок.
1: Ну, а в чем твой секрет успеха?
2: Секрет успеха — знать стандарты, следовать стандартам. Все, секрета больше нет.
1: Кому можешь передать привет, а кому хочешь выразить слова благодарности, поддержки, может быть?
2: В первую очередь, очень хочу поприветствовать всех своих ребят с ресторана. Очень хочу поблагодарить весь менеджерский, директорский и, естественно, замдиректора, весь этот состав. Я вас очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо вам большое. Еще бы хотела поблагодарить родителей, которые в спонтанный момент сказали: да, хорошо, Карина, мы тебя отпускаем, но на созвоне. Мам, пап, спасибо вам большое, я вас очень люблю.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Ростик Сибиряков-Гвардейцев на связи, ресторан из Новосибирска. Пишет нам Мадина, и она благодарит всю свою любимую команду за профессионализм и отличные результаты. Ребята, вы настоящие герои, профессионалы своего дела. Я вас очень ценю и люблю всем сердцем. Спасибо, мои дорогие сибиряки.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это послание от Ильи из ресторана «Ростикс» в Сестрорецке. Привет всей команде «Дом Леонтьева». Желаю всем хорошей смены и только положительных оценочек. И, конечно, позитивного настроения. Пусть все так и будет. Ребята, обязательно пишите и признавайте друг друга.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Простикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Привет, салют, это Чикен FM. Сегодня вторник, уже не понедельник, но до пятницы еще есть время. И знаете что, это даже хорошо. Не надо никуда торопиться, просто живем этот день. Работаем, разговариваем, смеемся, делаем то, что умеем, и потихоньку двигаемся дальше. Иногда мы слишком сильно ждем пятницу, отпуск или выходные, и забываем, что сегодняшний день тоже происходит только один раз в жизни. Так что давай сегодня не пропускать его. Музыка играет, команда рядом, гости уже здесь, значит, можно наслаждаться и круто работать.

0: «Мой наставник».
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». Саша Горельков – это территориальный управляющий, невероятный просто человек. Он очень справедливый, строгий, но справедливый, честный. Он тебе всегда все скажет, подскажет, научит, расскажет. Он очень много в меня вложил. Он меня с младшего менеджера вырастил до директора ресторана второго уровня. Дальше потерянный HR. Тоже потрясающая девчонка. Обожаем, любим ее всей душой. Ром Романов, наш QA, тоже строгий, но справедливый, тоже всегда подскажет, всегда мы можем позвонить по любому вопросу, там, касаемо стандартов, всегда все поможет, приедет, научит, объяснит, настроит. Вот, очень их любим.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: – это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представьтесь, знаете, какого вы ресторана, из какого города?
2: Я из ресторана «Уфа Ультра».
3: Я из ресторана «Центральный город Уфа».
1: Какие эмоции, какие впечатления, что понравилось сегодня, что запомнилось?
2: Очень масштабное мероприятие, очень много таких, как мы, которые дарят сервис нашим гостям любимым.
3: Мне тоже очень все понравилось, очень было прям вообще великолепно тут все. Также большая поддержка была от других сотрудников, также коллег планировки, даже станции. В принципе, думаю, на следующий год будем еще лучше бы стараться.
1: Если хотите, можете передать привет и поздравления, какие-то слова поддержки своим друзьям, коллегам.
2: Хочу сказать спасибо и передать привет своей команде. Привет, Ультра Уфа! Как дела у вас там? Я в Москве.
3: Хочу передать своей команде «Росик Центральный», также директору ресторана Назаренко Неля, территориальной управляющей Кристине Плашковой, также любимой девушке Камиле.
0: Chicken FM. На связи с командой.
4: Вы на волне Chicken FM, нам пишет Дмитрий из ресторана Rostix «Обводной канал» в Санкт-Петербурге. И Дмитрий передает привет всем сотрудникам этого замечательного заведения. Всем ребятам и девчатам из Санкт-Петербурга мы Chicken FM тоже передаем привет. Пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

царапают спину. Я реально сижу и думаю, какой же ты красивый, с таким характером львиным, с такой сексуальной щетиной. И за что фартануло такой неформатной, с таким форматным мужчиной?

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь MC Дарья из ресторана «Ростикс» Ленинградский в Ярославле. Мои любимые сотрудники, пишет Даша, вы самые невероятные. Спасибо вам за помощь в трудные моменты. Вместе мы сила.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Просто показал ей весь мир, да, просто показал и подарил. Что подарил ей пару вил, потратил на нее так много сил, но ты не знаешь, увы, нет, ты не знаешь, о чем молчит она.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет, у каждого есть свои маленькие радости. Для кого-то это первый глоток кофе, для кого-то любимая песня, для кого-то, когда смена неожиданно проходит спокойно. Ну а кто-то радуется, когда коллега говорит: «Я сам, иди отдохни». И вот из таких мелочей на самом деле и состоит большая часть нашей жизни. Не только из отпусков, праздников и каких-то грандиозных событий, а из обычных классных минут. Поэтому сегодня давай их замечать. Вдруг прямо сейчас рядом с тобой происходит что-то маленькое, но очень приятное. Chicken.

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Каких-то полгода назад я еще не был директором и просто исполнял обязанности заместителя. Но прошло уже столько времени, и мы прошли два роста, причем стали первыми, кто прошел рост с результатом А в России. Прошли аудит по охране труда на 100%. Почти все месяцы идем лучшими по отсутствию жалоб. Это результат, связь общей работы команды, начиная с меня как директора и оканчивая сотрудником ночной уборки.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты города, из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из ресторана Славич.
1: Да, из какой ты номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое спасибо всем за эти эмоции. Сейчас небольшое удивление, волнение.
1: Кому-то, может быть, конкретно хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку, может быть?
2: Конечно, хочу сказать спасибо всей команде «Славич», потому что если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
1: Да, ну и в чем твой секрет успеха?
2: Я думаю, в том, чтобы всегда слышать свою команду, отвечать на замечания тем, чтобы исправлять их. Ну и все, думаю, это самое главное.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Отправить сообщение в эфир легко и просто через портал chicken.fm. Это сделал Богдан из ресторана в Новосибирске, Ростик Спархоменко. Привет всем ребятам, кто на смене, хорошего настроения и будьте такими же классными, какие вы есть.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Янки из ресторана «Ростикс» Зеленодольск. Ребята, всем приветик, кто на смене? Желаю хайпового дня и крутого настроения. Вы все супер молодцы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Вот интересно, когда на Chicken FM неожиданно начинает играть твоя любимая песня, ты тоже сразу становишься немного счастливее. Причем совершенно не важно, сколько раз ты ее слышал. Первые секунды, и все, внутри ты уже думаешь, о, это мое. И уже хочется подпеть, улыбнуться или хотя бы сделать вид, что ты сейчас где-нибудь, не знаю, снимаешься в клипе. Вот за такие моменты мы и любим музыку. Она не требует объяснений, просто играет и делает свое дело. Ну а Chicken FM сегодня рядом, чтобы таких моментов было как можно больше.

0: Забота о гостях.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Мы все знаем, как важна забота о гости, поэтому часто применяем наши правила с гостями. От нас не уходить без улыбки при выдаче заказа. Это всегда умиляет гостей и завершает визит наш ресторан на позитивной ноте.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Лига Роста Ростикс. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ты ресторана, из какого города?
2: Я Шевченко Мирослав, я с ресторана «Стрелка» Хабаровск. У нас драйв «Оптима».
1: Ну, расскажи об эмоциях, впечатлениях, что-то, может быть, больше всего понравилось, отложилось, запомнилось.
2: Больше всего понравилось то, что мы были на новом ресторане, нового формата. Он очень большой, но производство у него маленькое, но сам ресторан очень большой, мест очень много, он очень красивый.
1: Ну, вообще, как-то, может быть, готовились усиленно особенно, да, или в целом, как бы мы это все прекрасно знаем, мы это уже как бы все делаем в рамках ежедневной работы.
2: Да, готовились вместе с нашим территориальным управляющим, разбирали вопросы и как правильно на них отвечать.
1: Кому ты хочешь, может, передать привет, а кого-то выразить слова благодарности?
2: Да, я хочу выразить слова благодарности своему наставнику-менеджеру, который обучал всех директоров, обучает до сих пор всех. Это Александр Борохов, наш менеджер на ресторане. У нас он называется менеджер Universal.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Карина из ресторана Ростикс в Копейске, проспект Славы 8. Карина передает привет всем коллегам. Любимые, я вас люблю. Поставьте им, пожалуйста, их любимую песню «Sigma Boy». Карина, заказать песню любимую всегда можно в рубрике «Заказ принят». Она вас ждет в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ростик Свердловский на связи, и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамиде Рошин. Ты огромный молодец. Спасибо за твой труд, за твой позитив. Покоряй новые вершины. У тебя все получится. Я в тебя верю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда мы настолько привыкаем к людям рядом, что перестаем замечать, сколько они для нас делают. Кто-то постоянно помогает, кто-то подстраховывает, умеет снять напряжение одной шуткой или просто остается всегда на связи. И кажется, что так было всегда, но это не само собой, нет. Поэтому сегодня можно просто сказать человеку рядом спасибо. Без повода, без официальности, просто спасибо. Очень простое слово, а настроение меняет моментально.

0: «Мой наставник».
1: Добрый день, меня зовут Мирев Хуан, я заместитель директора из ресторана «Касыгена 30». Хочу рассказать про нашу команду. Кого бы я назвал своим наставником? Это первого моего инструктора, на данный момент заместителя директора, Парпура Владимир Александрович. Какими навыками должен обладать наставник? Это, конечно же, наш характер, железный стержень, чтобы не прогибаться под ветер. Также коммуникабельность, чтобы был везде и вся. И также позитивная энергия, ведь даже в хмурую погоду найдется лучик солнца, который сделает этот день.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Чикен ФМ.
1: Как тебя зовут, с какого ты ресторана, с какого города?
2: Лисавета, я из города Благовещенск, границы с Китаем. Мы ресторан «Флагман».
1: Расскажи, в какой номинации вы принимали участие?
2: «Драйв-команда».
1: Да, и какое место?
2: 2.
1: Поделись впечатлениями, что понравилось, что запомнилось?
2: Нам понравилось само участие, тот именно опыт, те эмоции, которые мы испытали. В принципе, сам ресторан нам очень сильно понравился, сам коллектив. Мы посмотрели места, мы многому научились, и я считаю, что это просто очень крутой опыт и крутая энергия, которая нам дает, и мы отдаем.
1: Кого бы вы хотели отметить, кому-то выразить слова благодарности?
2: Слова благодарности нашему территориальному управляющему, это Комкова Валерия. Просто она нас так поддерживала, она была с нами каждую минуту. Ниночка наша, это директор нашего ресторана, просто ребята, которые нас поддерживали, давали мотивацию идти дальше, двигаться, не останавливаться.
0: Чикен ФМ на связи с командой.
3: Это Чикен ФМ, а это Степа Мазур из ресторана «Ростик» с Штеменко в Волгограде. Привет всем моим любимым чикашкам, которые сейчас закрываются. Я вас люблю, ваш лучший панировщик Степа.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малоухат, я работаю в ресторане у города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работы стало для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила его воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают из семьи. Я очень рада, что выбрала именно Ростикс Глобус. У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственников и знакомых в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Мы принимаем ваши сообщения через портал chicken.fm. Так написал нам Степа Мазур из ресторана «Ростик Штеменко» в Волгограде. Привет моим любимым чекашкам, высокого ТО вам и легкой смены. Скоро вернусь в строй.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Chicken FM.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Канал «Я в Ростикс» — это место, где можно узнать все самое интересное о жизни команды. Мемы, истории, рабочие будни и тот самый контент, после которого думаешь, это точно про нашу смену. Подписывайся там, где удобно, в Телеграме или в Максе. И да, зови коллег, пусть тоже будут в теме. Все ссылки есть на портале chicken.fm.
0: Chicken.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» с Руси Викиного. Мы очень ждем рост и всеми ресторанами настраиваемся на то, чтобы его пройти на «Б», а лучше «А», и прикладываем к этому все усилия и силы всей команды.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ты ресторана, с какого города?
2: Меня зовут Даша, я с ресторана «Ростик Сам» по городу Петрозаводск.
1: Расскажи, в какой номинации участие принимала?
2: Я принимала участие в номинации «Менеджер» и заняла 2 место.
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что на душе сейчас?
2: Я счастлива, потому что это последний год, когда я могу здесь участвовать, так как я стала заместителем директора, и я взяла от этой лиги все, что я могла взять напоследок.
1: Ну, а вообще, как готовились? Как-то по-особенному, не знаю, тренировались, что-то там повторяли и так далее? Или просто в рамках того, что это уже работа, обычно, привычно, мы и так все это прекрасно знаем?
2: Это привычная работа, но я готовилась в рамках чек-листа, который нам отправили, и вот ровно по нему все делала.
1: Кому хотелось бы выразить слова благодарности, может, за поддержку?
2: Я хочу сказать спасибо своим директорам. Одна готовила меня, вторая сейчас поддерживала вместе с первой, же, потому что у нас теперь новый директор, Эрика и Ульяну. Вам большое спасибо и большой привет. И также всей нашей команде Сампа, потому что они поддерживали меня и нашу сотрудницу Алену, которая выиграла 2 место на сэндвичистах.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет фарангиз из ресторана «Ростикс» Орехово-Зуево Олимпия. Chicken FM, передавайте искренние поздравления моему ресторану и команде. У нас юбилей 10 лет. Процветание ресторану, командного духа и прорывных результатов. Довольны гостей и самых высоких оценок. Люблю, обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Ростикс – это место, где можно быть собой. Серьезным, креативным, шумным, спокойным, главное – настоящим. Здесь ценят идеи, чувство юмора и людей, которые делают атмосферу лучше. Потому что крутая команда – это не только про работу, но и про настроение, с которым ты приходишь на смену. Если кто-то делает день лучше, скажи ему об этом. Передай привет через Макс, Телеграм, почту radiosobakchicken.fm или через портал chicken.fm.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Алло, Гюльнара. Работаю в ресторане «Марфина» тренером. У нас есть девочки, они идут и сдают просто вот каждый раз. По своей воле они идут, хотят помочь.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Алена, я из города Петрозаводска, ресторан «Сампа». Я принимала участие на станции «Сэндвичист», заняла 2 место.
1: Поздравляю. Вообще, как готовились к этому результату? Как-то, может быть, по-особенному, какой-то подход, какие-то тренировки, может быть?
2: Стояла на станции у себя в ресторане на позиции и учила стандарты.
1: Поделитесь эмоциями, впечатлениями от конкурса, может, от своего выступления. Что понравилось, что запомнилось?
2: Запомнилось то, что очень много участников, очень организация мне понравилась, здорово. И ресторан, в котором на финале мы участвовали, проходили очень здоровски, классный вообще.
1: А команда вашего ресторана вас как-то поддерживала, не знаю, мотивировала, какие-то там кричалки, что-то такое было?
2: Да, нас поддерживала вся команда ресторана, директор, ТУ. Все постоянно писали, спрашивали, ну что там, как там. Вот, мы все время на связи, все нас поддерживают.
1: Да, ну и вы можете им как-то передать привет, поблагодарить их за эту поддержку прямо сейчас.
2: Конечно, всем спасибо большое. Город Петрозаводск, все рестораны. Ресторан «Победа», ресторан «Лотос Плаза», ресторан «ПТК» и сам по Петрозаводск, вы лучшие.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, ресторан Smart Box. На связи Арина из Калининграда. Арина передает привет всей своей команде. Ребята, люблю вас, вы крутышки. Ну что, коллеги, берите пример с Арины, тоже признавайте своих коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа». Артем передает привет той самой, с которой он начинал свой путь с ЧК. Это наставник Светлана Щербакова. Светлана, ты самая лучшая и веселая. Люблю тебя. Уверен, Артем, это взаимно. Ребят, признавайте друг друга, признавайтесь в любви и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве 10:00.
1: Звучит сочно.
0: А в новом Уренгое полдень. Чикен FM звучит сочно.
2: Chicken.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: В Ростикс командная работа выглядит примерно так. Один еще только подумал попросить о помощи, а второй уже помогает, потому что здесь знает. Вместе можно справиться с любой очередью, любым часом пик и даже с понедельником. Когда каждый поддерживает друг друга, работа становится легче, а результат круче. Не забывай признавать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака chicken.fm и через наш портал chicken.fm.

0: команда «Большое сердце».
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Не всегда добрые дела – это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается один.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто...

прямо как в песне, уносила батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Максим Щепотев, я из ресторана Старцева, из города Пермь. У нас из города Пермь приехало 2 человека всего. Я вот со Старцева, и девочка у нас приехала, Диана, с Чкалова. Мне мероприятие понравилось. В прошлом году я занял 3-е место по панировке, в этом году, ну, не занял такого места, но так бывает. Да, сегодня я не победил, но я уже победил, потому что я член команды «Ростикс», потому что я член команды своего ресторана, и потому что я попал сюда. То есть я уже лучший из крайне разных ребят, которые победили. «Ростикс» – одна из тех компаний, которая, ну, лучшее место для работы на самом деле. Пермь, привет, респект. Ресторан «Семья», привет. Ресторан «Чкалова», привет. Ресторан «Старцева», привет. Всем кайф. Это было круто. Я желаю вам достижений, развития. Приезжайте в Москву, столица нашей Родины.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, «Ростикс» Ленина в Лабинске на связи и персонально Мотя. Передает привет всей территории бесподобной Ангелины Сергеевны Гудковой. Отдельный привет ресторану города Апшеронск. Помню, люблю. Каждый миг вдали от вас испытываю грусть. И главное, вы помните, что мы все команда, и следите, чтобы Никитка не баловался. Уверен, Никита будет вести себя хорошо. Мотя, спасибо тебе за это послание. Ребят, присоединяйтесь к эфиру, и вы пишите Chicken.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире Надежда, ваш новый голос из Ростикс, Коммунарский, город Бийск. По будням я тренер, а теперь еще и ваш штатный репортер. Я обещаю не пропускать ни одной новости, ловить коллег на быстрое интервью у гриля и рассказывать вам все самое сочное. Ребята, желаю всем бодрой смены, отличного настроения и чтобы в смену всегда был идеальный фритюр. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете корпоративное радио, самое сочное, Chicken FM, а нам пишет Ксюша из ресторана «Ростик Злобус» в Пушкине. Ксюша передает привет всем коллегам и желает, чтобы каждый новый день начинался с улыбки и был плодотворным и удачным. Каждый новый день – это возможность изменить что-то в лучшую сторону. Желаю всем сил и самого прекрасного настроения. И всем ребятам Лиги Роста, вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Weekend FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Новосибирске 3 часа дня. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь, чтобы на Chicken FM заиграл именно твой любимый трек? Тогда тебе в рубрику «Заказ принят». Заходи в телеграм-канал Евростикс, открывай закреп и отправляй голосовое. Привет коллегам и название песни. А дальше просто слушай.

0: Забота о гостях.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ко всем подход один и тот же. У нас вокруг ресторана очень много предприятий. Кто-то каждый день ходит, да, узнают. Постоянные, которые там изо дня в день ходят, да, обедают у нас. Им подход, ну, как ко всем. Как можно кого-то выделять, если гости должны все уйти от нас довольными?
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Витова-Антеевка.
1: Поделитесь впечатлениями, как вам Лига Роста, что запомнилось, что понравилось в этом году?
2: Очень, на самом деле, хорошие воспоминания и эмоции. Прикольно, в принципе, запоминается абсолютно все.
1: Поддерживал вас как-то ваш коллектив, ваши друзья, коллеги?
2: Да, нас, хочу передать вот как раз поддержку, спасибо за поддержку, это Валя, директор наш. Просто всегда поддерживала команду, всегда говорила то, что мы самые лучшие, даже если не победим.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Ксения из ресторана «Ростикс Глобус» Пушкина. Валюша, коллега ее, менеджер, родила дочку, и мы поздравляем ее и супруга Денису с рождением дочери. Желаем им здоровья и удачи. Мы поздравляем наших коллег и напоминаем, любое событие может стать поводом для отправки сообщения на самое сочное радио. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралексу. Мы такие врасти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Самолет.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Ирина из ресторана Rostix Altair в Ярославле. Ирина передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Она работает менеджером ресторана Rostix Altair и благодарит свою утреннюю смену Женю и Арину. Девочки, спасибо вам за скорость, точность и гостеприимство. Вы молодцы, мы сила. Ну что, Женя, спасибо за то, что вы вдохновляете коллегу на такие сообщения так держать. И напоминаю всем, признавайте коллег, пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
1: Chicken FM.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор. Chicken

Челябинске 14.00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Привет, салют, это Chicken FM, сегодня вторник, уже не понедельник, но до пятницы еще есть время. И знаете что, это даже хорошо. Не надо никуда торопиться, просто живем этот день. Работаем, разговариваем, смеемся, делаем то, что умеем и потихоньку двигаемся дальше. Иногда мы слишком сильно ждем пятницу, отпуск или выходные и забываем, что сегодняшний день тоже происходит только один раз в жизни. Так что давай сегодня не пропускать его. Музыка играет, команда рядом, гости уже здесь, значит можно наслаждаться и круто.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростик Чертанова на связи, нам пишет Алина. Алина передает привет всем, кто на смене, и драгоценным коллегам Диме и Лёше. Хорошего дня, продуктивных смен. Друзья, не забывайте отправить сообщение в эфир Chicken FM можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Зажигаю.

0: Москве 13:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Хабаровске 20:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Привет. У каждого есть свои маленькие радости. Для кого-то это первый глоток кофе, для кого-то любимая песня, для кого-то, когда смена неожиданно проходит спокойно. Ну, а кто-то радуется, когда коллега говорит: «Я сам, иди отдохни». И вот из таких мелочей на самом деле и состоит большая часть нашей жизни. Не только из отпусков, праздников и каких-то грандиозных событий, а из обычных классных минут. Поэтому сегодня давай их замечать. Вдруг прямо сейчас рядом с тобой происходит что-то маленькое, но очень приятное.
2: Настрой поднимаем здесь. We'll be right back.

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Хочу передать привет своей команде «Торговый квартал город Клин» и хочу попросить включить песню Дженни «Less than a Lover» для спокойной атмосферы.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Ёлка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стол, где обедаем.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а на связь выходит новороссийский ресторан «Ростикс» Ленина. Привет всем ребятам этого ресторана, классных смен, хорошего настроения и привет Милане.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу.
1: Это «Имба». Chicken FM рулит.
2: Turn it up, it's chicken time.

0: Москве 2 часа дня.
1: Звучит сочно.
0: А в Магадане 22:00. Chicken FM. Звучит сочно. Go. Chicken.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Вот интересно, когда на Chicken FM неожиданно начинает играть твоя любимая песня, ты тоже сразу становишься немного счастливее. Причем совершенно не важно, сколько раз ты ее слышал. Первые секунды, и все, внутри ты уже думаешь, о, это мое. И уже хочется подпеть, улыбнуться или хотя бы сделать вид, что ты сейчас где-нибудь, не знаю, снимаешься в клипе. Вот за такие моменты мы и любим музыку. Она не требует объяснений, просто играет и делает свое дело. Ну а Chicken FM сегодня рядом, чтобы таких моментов было как можно больше.
0: Vibe в Rostix.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире Надежда, ваш новый голос из Ростикс, Коммунарский, город Бийск. По будням я тренер, а теперь еще и ваш штатный репортер. Я обещаю не пропускать ни одной новости, ловить коллег на быстрое интервью у гриля и рассказывать вам все самое сочное. Ребята, желаю всем бодрой смены, отличного настроения и чтобы в смену всегда был идеальный фритюр. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
2: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Я в компании уже 9 лет. Работу свою очень люблю. Ну, я не знаю, это как второй дом.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
4: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Мы читаем ваши сообщения. Отправить их можно через портал chicken.fm. Нам пишет Мухаммед из ресторана «Ростикс Марфина». Большой салам алейкум. Лучший жаровщик на связи. Джан желает удачи всем в среду. 50 на 50 сделайте лям 200. Вот такое пожелание. Уверен, коды, пароли все приняты и все поняты.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Музыка в стиле «Ростикс».

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце.
1: Я в «Ростикс». На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда мы настолько привыкаем к людям рядом, что перестаем замечать, сколько они для нас делают. Кто-то постоянно помогает, кто-то подстраховывает, умеет снять напряжение одной шуткой или просто остается всегда на связи. И кажется, что так было всегда, но это не само собой, нет. Поэтому сегодня можно просто сказать человеку рядом спасибо, без повода, без официальности, просто спасибо. Очень простое слово, а настроение меняет моментально.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: мой наставник.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых таких главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых таких важных человека в моем становлении.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи Гульнара. Она работает в ресторане «Марфина» и признается в любви и ресторану, и коллегам, в особенности Екатерине Соловьевой, Айзерику Турусмамбетову и Амину Кенжаеву. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats.
1: Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: 20.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Улан-Удэ 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Канал «Яврострикс» — это место, где можно узнать все самое интересное о жизни команды. Мемы, истории, рабочие будни и тот самый контент, после которого думаешь, это точно про нашу смену. Подписывайся там, где удобно, в Телеграме или в Максе. И да, зови коллег, пусть тоже будут в теме. Все ссылки есть на портале chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: здесь звучат твои любимые треки.
1: Хочу передать привет своей команде торгового квартала «Город Клин». И хочу попросить включить песню Дженни «Less than a Lover» для спокойной атмосферы.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Наша суперкоманда. Амбициозность.
1: Добрый день, директор ресторана «Ростикс Олимп». Я. Цель – заработать наши первые 17 миллионов. Мы в этом месяце побили наш собственный рекорд. У нас в январе было 16 300, а в августе месяце мы сделали 16,5. Сейчас у нас цель – хотим вместе с моей командой заработать 17 миллионов. Ну и, соответственно, пройти рост в грейде «Б» или «А».
2: Радио «Чикен ФМ».
0: Я в «Ростикс». А ты где? Не теряйся.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это послание от Ильи из ресторана «Ростикс» в Сестрорецке. Привет всей команде «Дом Леонтьева». Желаю всем хорошей смены и только положительных оценочек. И, конечно, позитивного настроения. Пусть все так и будет. Ребята, обязательно пишите и признавайте друг друга.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру Rostex. Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в Rostex ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа?

0: 19.00.
1: Звучит сочно.
0: А в Калининграде 16. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Ростикс — это место, где можно быть собой. Серьезным, креативным, шумным, спокойным, главное — настоящим. Здесь ценят идеи, чувство юмора и людей, которые делают атмосферу лучше. Потому что крутая команда — это не только про работу, но и про настроение, с которым ты приходишь на смену. Если кто-то делает день лучше, скажи ему об этом. Передай привет через Макс, Телеграм, почту radiosobakchicken.fm или через портал chicken.fm.
1: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире Надежда, ваш новый голос из Ростикс, Коммунарский, город Бийск. По будням я тренер, а теперь еще и ваш штатный репортер. Я обещаю не пропускать ни одной новости, ловить коллег на быстрое интервью у гриля и рассказывать вам все самое сочное. Ребята, желаю всем бодрой смены, отличного настроения и чтобы в смену всегда был идеальный фритюр. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Наша суперкоманда. Большое сердце.
2: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Буковица». Ограниченные возможности есть. Конечно, мы им помогаем. Помогаем и поднос донести, и поговорить, и обслужить без очереди. Сразу мы подходим индивидуально, потому что у нас, я говорю, район небольшой, поэтому друг друга все как бы в лицо и так знаем.
0: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь MC Дарья из ресторана «Ростикс» Ленинградский в Ярославле. Мои любимые сотрудники, пишет Даша, вы самые невероятные. Спасибо вам за помощь в трудные моменты. Вместе мы сила.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Vibe в «Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good
1: beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.
2: Честно, твоя бессонница. То, что забыто, навсегда сегодня вспомнится. И до утра от меня успокоишься. А на рассвете уснешь на стен. Где ты теперь, с кем? Где ты теперь, с кем? Счастливо с ним, но вспоминаешь на рассвет. Где ты теперь, с кем? Где ты теперь, с кем? Видишь меня во

сердце, до тебя не верил сам. Я обращаюсь к небесам, я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль мою, в чем причина, я не задумываясь, назову им по имя. Я в четырех стенах, тишина пустая.

0: Москве 18:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Чите полночь. Чикен FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: В Ростикс командная работа выглядит примерно так. Один еще только подумал попросить о помощи, а второй уже помогает, потому что здесь знает. Вместе можно справиться с любой очередью, любым часом пик и даже с понедельником. Когда каждый поддерживает друг друга, работа становится легче, а результат круче. Не забывай признавать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через наш портал chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. У нас есть как постоянники, так и новые гости. Они приезжают из других городов, потому что в ближайшем, так сказать, окружности мы единственный ресторан. Со старенькими гостями мы уже друг друга по именам знают. Они очень рады, когда кто-то из знакомых очень рады нас видеть и готовы познакомиться с новенькими гостями всегда. И постоянно приходят к нам уже почти всех в лицо знаем.
2: Я в Ростикс. А ты где? Не теряйся, брат.

0: Из ресторана «Ростикс» Зеленодольск. Ребята, всем приветик, кто на смене. Желаю хайпового дня и крутого настроения. Вы все супер молодцы.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу.
1: Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure. Chicken.

0: 19:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Оренбурге 21:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.FM.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь, чтобы на Chicken FM заиграл именно твой любимый трек? Тогда тебе в рубрику «Заказ принят». Заходи.

0: «Мой наставник».
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Наставник мой – это в первую очередь мой бывший директор, у которого я работала заместителем директора. Это Анисима Марина Валентиновна, которая у нас развилась до территориального управляющего. Также директор «Ривьера» Лебедев Дмитрий. Тоже очень есть чему поучиться.
0: Я в Ростик зажигаю с командой Chicken FM.
2: Chicken FM.
0: Let's go!

0: Связи с командой.
1: Ростик Свердловский на связи, и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамиде Рошин. Ты огромный молодец. Спасибо за твой труд, за твой позитив. Покоряй новые вершины. У тебя все получится. Я в тебя верю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: ever.
1: В Москве 8 вечера.
2: Звучит сочно.
1: А во Владивостоке 3 часа утра. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
3: Welcome to the Rustic Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken.

0: Команда. Амбициозность.
1: Халилова Гюльнара. Работаю в ресторане Марфина тренером. Собираем побыстрее заказы, стараемся быть вежливым при выдаче заказа гостю, чтобы гость всегда ушел довольным. И обратно вновь, чтобы они возвращались к нам.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
2: Good vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Просто Ростикс. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты города, из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из ресторана Славич.
1: Да, из какой ты номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое спасибо всем за эти эмоции. Сейчас небольшое удивление, волнение.
1: Кому-то, может быть, конкретно хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку, может быть?
2: Конечно, хочу сказать спасибо всей команде «Славич», потому что если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
1: Да, ну и в чем твой секрет успеха?
2: Я думаю в том, чтобы всегда слышать свою команду, отвечать на замечания тем, чтобы исправлять их. Ну и все, думаю, это самое главное.
0: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Настоящий слэй-вайб.

Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Москве 21.00.
1: Звучит сочно.
0: А в Тюмени 23.00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rustic Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Есть у нас несколько ребят, дают денежку на то, чтобы животным купить корм. У нас там приют свой, они уже с ним, ну, грубо говоря, на короткой ноге. Good vibes only.
2: «Ростикс Dance Club». Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ты ресторана, из какого города?
2: Я Шевченко Мирослав, я с ресторана «Стрелка», Хабаровск. У нас драйв «Оптима».
1: Ну, расскажи об эмоциях, впечатлениях, что-то, может быть, больше всего понравилось, отложилось, запомнилось.
2: Больше всего понравилось то, что мы были на новом ресторане, нового формата. Он очень большой, но производство у него маленькое, но сам ресторан очень большой, мест очень много, он очень красивый.
1: Ну, вообще, как-то, может быть, готовились усиленно особенно, да, или в целом, как бы мы это все прекрасно знаем, мы это уже, как бы, все делаем в рамках ежедневной работы.
2: Да, готовились вместе с нашим территориальным управляющим, разбирали вопросы и как правильно на них отвечать.
1: Кому ты хочешь, может, передать привет, а кого-то выразить слова благодарности?
2: Да, я хочу выразить слова благодарности своему наставнику-менеджеру, который обучал всех директоров, обучает до сих пор всех. Это Александр Борохов, наш менеджер на ресторане. У нас он называется менеджер Universal.
3: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: это модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Настоящий слейв.

0: Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.
1: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic dance.

on it, baby. I got a moment on me, baby. I got a moment.

0: Иркутске 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.
1: Welcome to the Rustic Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken.

The tune sounds pretty much as the name, because you think

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Ну, в целом, команда ресторана, ну, в том числе кассиры, очень внимательно относятся к каждому гостю, проявляют гостеприимство, заботу. Также у нас есть и постоянные гости, которые к нам приходят. Например, есть женщина, которая к нам приходит каждую неделю и заказывает баскет, напиток и картошку. И вот кассиры уже знают точно, что она к нам пришла, что она закажет, и всегда доброжелательно к ней относятся, и заранее уже готовит ее заказ.
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

Лига Роста Ростикс. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортажи.

0: Здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут? С какого ты ресторана? С какого города?
2: Лисавета. Я из города Благовещенск, границы с Китаем. Мы ресторан «Флагман».
1: Расскажи, в какой номинации вы принимали участие?
2: «Драйв-команда».
1: Да, и какое место?
2: Второе.
1: Поделись впечатлениями. Что понравилось, что запомнилось?
2: Нам понравилось само участие, тот именно опыт, те эмоции, которые мы испытали. В принципе, сам ресторан нам очень сильно понравился, сам коллектив. Мы посмотрели места, мы многому научились, и я считаю, что это просто очень крутой опыт и крутая энергия, которую нам дает, и мы отдаем.
1: Кого бы вы хотели отметить, кому-то выразить слова благодарности?
2: Слова благодарности нашему территориальному управляющему, это Комкова Валерия. Просто она нас так поддерживала, она была с нами каждую минуту. Ниночка наша, это директор нашего ресторана, просто ребята, которые нас поддерживали, давали мотивацию идти дальше, двигаться, не останавливаться.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малухать, я работаю в ресторане города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ей воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаю и поддерживаю друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно Ростикс Глобус. У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность я хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: Нижневартовске. Час ночи. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Филоненко Ксения. Я директор ресторана в городе Калининград, площадь Победы. У нас довольно-таки хорошие отношения со всей командой. Сами ребята там дружат друг с другом, общаются. И что, в принципе, неплохо, я считаю, потому что всегда на сменах они коммуницируют друг с другом, и работа проходит немного слаженно. Также культура признания у нас существует. Мы постоянно своих сотрудников признаем, карточки выдаем на собраниях, на тех же 5-минутках, что повышает их уровень вовлеченности и мотивации.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого-то ресторана, с какого города?
2: Меня зовут Даша, я с ресторана «Ростик Сам» по городу Петрозаводск.
1: Расскажи, в какой номинации участие принимала?
2: Я принимала участие в номинации «Менеджер» и заняла 2 место.
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что на душе сейчас?
2: Я счастлива, потому что это последний год, когда я могу здесь участвовать, так как я стала заместителем директора, и я взяла от этой лиги все, что я могла взять напоследок.
1: Ну, а вообще, как готовились? Как-то по-особенному, не знаю, тренировались, что-то там повторяли и так далее? Или просто в рамках того, что это уже работа обычно, привычно, мы и так все это прекрасно знаем?
2: Это привычная работа, но я готовилась в рамках чек-листа, который нам отправили, и вот ровно по нему все делала.
1: Кому хотелось бы выразить слова благодарности, может, за поддержку?
2: Я хочу сказать спасибо своим директорам. Одна готовила меня, вторая сейчас поддерживала вместе с первой же, потому что у нас теперь новый директор, Эрика и Ульяну. Вам большое спасибо и большой привет. И также всей нашей команде Сампа, потому что они поддерживали меня и нашу сотрудницу Алену, которая выиграла 2 место на сэндвичистах.
0: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.

А в Красноярске 4 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Инновации — это когда кто-то придумал удобнее, быстрее и еще с хорошим настроением. В Ростикс ценят идеи. Даже те, которые сначала звучат как а что если?». Потому что именно так появляются крутые решения. И да, иногда одно «дай 5» заряжает команду лучше любого энергетика. Так что дай пятюню коллегам. Скажи спасибо и передавай привет через Макс, Телеграм, на почту радиособакчикен.фм или через портал chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Халилова Гюльнара, работаю в ресторане Марфина тренером. Я первый день, когда прошла, это было давно, правда. Ну, первые дни, конечно, было трудно. Но уже со временем, после месяца, уже привыкла и к коллективу, и к директору. И все больше хочется идти на работу. Но не бывает трудностей, потому что мы все время улыбаемся и с гостями, и с коллективом. И так и на время проходит.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Максим Щепотев, я из ресторана Старцево, из города Пермь. У нас из города Пермь приехало 2 человека всего. Я вот со Старцево, и девочка у нас приехала, Диана, с Чкалова. Мне мероприятие понравилось. В прошлом году я занял 3 место по панировке, в этом году, не занял второго места, но так бывает. Да, сегодня я не победил, но я уже победил, потому что я член команды «Ростикс», потому что я член команды своего ресторана, и потому что я попал сюда. То есть я уже лучший из крайне разных ребят, которые победили. «Ростикс» — одна из тех компаний, которая, лучшее место для работы на самом деле. Пермь, привет, респект. Ресторан «Семья», привет. Ресторан «Чкалова», привет. Ресторан «Старцево», привет. Всем кайф, это было круто. Я желаю вам достижений, развития. Приезжайте в Москву, столица нашей Родины.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, «Ростикс Ленина» в Лабинске на связи и персонально Мотя. Передает привет всей территории бесподобной Ангелины Сергеевны Гудковой. Отдельный привет ресторану города Апшеронск. Помню, люблю. Каждый миг вдали от вас испытываю грусть. И главное, вы помните, что мы все команда, и следите, чтобы Никитка не баловался. Уверен, Никита будет вести себя хорошо. Мотя, спасибо.

0: Спасибо тебе за это послание. Ребят, присоединяйтесь к эфиру и вы пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Мысли позитивно.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малоха, я работаю в ресторане у города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ей воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся с шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете корпоративное радио, самое сочное, Chicken FM, а нам пишет Ксюша из ресторана «Ростик Злобус» в Пушкине. Ксюша передает привет всем коллегам и желает, чтобы каждый новый день начинался с улыбки и был плодотворным и удачным. Каждый новый день – это возможность изменить что-то в лучшую сторону. Желаю всем сил и самого прекрасного настроения. И всем ребятам Лиги Роста, вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Ростик ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мирос Хуан.
0: Наша суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мирос Хуан. Я заместитель директора из

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Витов Антеевка.
1: Поделитесь впечатлениями, как вам Лига Роста, что запомнилось, что понравилось в этом году?
2: Очень, на самом деле, хорошие воспоминания и эмоции. Прикольно, в принципе, запоминается абсолютно все.
1: Поддерживал вас как-то ваш коллектив, ваши друзья, коллеги?
2: Да, нас, хочу передать вот как раз поддержку, спасибо за поддержку, это Валя, директор наш. Просто всегда поддерживала команду, всегда говорила то, что мы самые лучшие, даже если не победим.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Ксения из ресторана Ростикс Глобус Пушкина. Валюша, коллега ее, менеджер, родила дочку, и мы поздравляем ее и супруга Денису с рождением дочери. Желаем им здоровья и удачи. Мы поздравляем наших коллег и напоминаем, любое событие может стать поводом для отправки сообщения на самое сочное радио. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Ирина из ресторана Rostix Altair в Ярославле. Ирина передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Она работает менеджером ресторана Rostix Altair и благодарит свою утреннюю смену Женю и Арину. Девочки, спасибо вам за скорость, точность и гостеприимство. Вы молодцы, мы сила. Ну что, Женя, спасибо за то, что вы вдохновляете коллегу на такие сообщения так держать. И напоминаю всем, признавайте коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 2 часа ночи.
1: Звучит сочно!
0: А в Томске 6 утра. Чикен FM звучит сочно. Чикен.фм. Чикен FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Бывают смены, когда все идет идеально. Гости довольны, команда на одной волне, а время летит быстрее, чем заканчивается картошка фри в обеденный час. И знаешь, в чем секрет? В людях рядом. В тех, кто поддержит, подстрахует и не забудет улыбнуться даже в самый загруженный момент. Не стесняйся благодарить коллег, передавать им приветы и признания через Макс, Телеграм, почту radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
0: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». У нас есть и признание, выдаем карточки признания, а также, соответственно, и через академию делаем признание. Обязательно у нас проводится собрание, то есть мини-пятиминутки в утреннее время в пересменку. И есть у нас еще, соответственно, на доску вешаем лучших сотрудников.
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого-то ресторана, из какого города?
2: Я Шульга Вероника из Владивостока, с ресторана Калина Молл.
1: Расскажи, в какой номинации принимала участие, какое место заняла?
2: Лучший сотрудник сервиса, 2 место.
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что на душе у тебя сейчас?
2: Честно, я в шоке от этого. Я благодарю своего директора Марику Марикян. Я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня.
1: Как готовилась вообще? То есть был какой-то особый процесс?
2: Меня очень мучили насчет стандартов, мне угрожали. То, что меня закроют на сухом складе, если я не пройду. Поэтому есть процесс.
1: Можешь прямо сейчас передать приветы, какие-то слова благодарности. Может, кого-то конкретно хотелось бы отметить?
2: Да, конкретно хотелось отметить главную, в первую очередь, менеджеров. Пелагея, Алина, Илья, Родион. И, конечно же, директора Марику.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, Ростик Чертанова на связи, нам пишет Алина. Алина передает привет всем, кто на смене, и драгоценным коллегам Диме и Лёше. Хорошего дня, продуктивных смен. Друзья, не забывайте отправить сообщение в эфир Chicken FM, можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
4: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: повторим, нам все сначала повторим. О, как мне быть?
1: Chicken FM. Радио большой команды.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Читаю ваше сообщение. Ресторан «Голудвин» в Москве. На связи Павел пишет и передает привет всей своей семье, которая работает вместе с ним в ресторанах на одной территории. И, конечно, лучшему ТУ Александру Моисееву. Ребят, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.